лёгонько, теперь осторожно, смерть сердобольная, в ком трогла мать.